0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Зима, варежки, шалик, фляжка. На вулиці моей висит растяжка. Штогоду хутка гэтому конец. Хэндс-фри. В кишенях руки, выходжу согреться, тиснуть гуки, смагаются стареньким МП3. Не,

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

Змейсер винограда на хвалях белорусского радио РАЦЕ, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт RACE.com. Традиционный час, как нагадать про надворье, нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи зменливая хмарность и без истотных опадков. Температура по ветру от 21 до 24 тепла, ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже и за норму. А вось у вечера и у ночи местами дожди, махчимы навальницы.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: радио Рацца.
1: Хлопец пашеньку пахае, ой-ой-ой, яго сошенька крывае, ой, боже ж мой. Пришла к яму чернавока, ой-ой-ой, возьми меня, хлопец, замуж, ой, боже ж мой.

Битва под Варшавой в жнивне 1920 года стала переломным моментом большевицко-польской войны. В ее вынику был успенен поход Червоной армии на Польшу и далее на Европу. У межвоенный час 15 жнивня был днем войска. Ведомо, что при коммунистах этого свята не было. Польское войско отзначало свой день у зусім іншым у прынагодзе іншай даты, а ў 90-е гады вернулі гэтую гістарычную дату як дзень войска. Як Беласток адзначаў гэтае свята, пра тое справаздача Юрася Дзешука.

0: Радиорация.
1: 6 хвилин застается до 18 годины в Польше, 19 в Беларуси. 6 хвилин до новин. В этом выпуску от Стася Дадырки почуем мишеньшим про ситуацию на российско-украинском фронте. Это так само запрошение до отзначения, до отсвяткования годовины Дня Незалежности у просторы Новая Земля, у Белостоку. А мается на увазе тут годовина 25-го жнива. Жнівня 1991 года, калі акту суверэннасці Беларусі была нададзеная канстытуцыйная моц.

0: Радио Рация. Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин у Беларуси, 18 у Польши.
3: Война в Украине. Страты российского войска протягивают истотно расти. Статистика по политвязнях у Беларуси. У Белостоку отзначить Белорусский день незалежности.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1636 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наблизились до 1 470 000. За сутки показчик вырос на 1440. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под лик ведя Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 879 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статус отримали 4774 особы. Эта лишба называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 939 политических зняволенных станом на сегодня, из них 120

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У ліпені інфляцыя ў Польшчы дасягнула 3%, што праўда, польскія эканамісты ў адрозненні ад беларускіх прапагандыстаў не пераймаюцца.
1: Кажуць, так, усё згодна з прагнозамі, аднак гэта менш, чым чакалася папярэдне.
0: Эксперты мяркуюць, што нафтавы шок, выкліканы вайной на Блізкім Усходзе, не аказвае істотнага ўплыву на дынаміку коштаў у краіне.
1: І хоць у бліжэйшыя месяцы інфляцыя можа яшчэ крыху вырасці, малаверагодна, што яна будзе перавышаць верхнюю мяжу дапушчальнага адхілення ад мэтавага ўзроўню, а гэта 3,5%.
0: Што праўда, беларускае ТВ такія тлумачэнні не задавальняюць, і беларусам даводзіцца верыць у тое, што ў краіне эканоміка, якой развіваецца з самымі хуткімі тэмпамі ў Еўропе, набліжаецца катастрофа, а 15% дзяцей рэгулярна не даядаюць.
1: Інфляцыю ў Польшчы і Беларусі рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук абмеркаваў з эканамічнай аглядальніцай Вольгай Лойка.
2: Давай такі кароткі бліц па лічбах. Першая лічба. Прапаганда ізноўку палохае беларусаў цяжкасцямі жыцця выжывання ў Польшчы. Расказваюць пра тое, што жыхарам Польшчы, ну, знаеш, жыхарам, не палякам, а жыхарам, таму што і нас улічваюць вот нешчасных збег.
3: Ну хоць хто-то нас считает, понимаешь.
2: Да, даводзіцца, да. І я цытую, зацягваць рамяні. Рост коштаў у ліпені ў гадовым вымярэнні дасягнуў 3%.
3: Страшна. А в Беларусі 4,
2: і вот хацелася б проста параўнаць, вот што там, каму там, што нічога нідзе зацягваць больш не даводзіцца.
3: Ну, конечно, прыходзіцца, конечно, тяжело жыць. Я, если тебе расскажу, сколько я плачу за квартиру, ты будешь плакать здесь вместе со мной. У нас с тобой весь стендап будет наоборот, да, плач Ярослав. Жыць в Европе дорого, жыць в нормальной стране дорого. Жыць в Беларусі тоже плохо и дорого, потому что инфляция в Беларуси выше, чем инфляция в Польше. Это как бы официальные данные. 3% в смысле здесь, а у них в Беларуси 4,4%. Ну и она ускоряется. Так что, ну, затягиваем, конечно, затягиваем. Что ж делать?
2: Коли все ж таки поравновывать, ну, сказать, вот у вас тут сказали, что у нас 3, а у вас целых 4, ну, как-то не особо гучить. Ну, то бок там же ж есть еще и иншие нюансы.
3: В том-то и дело, что здесь эти 3% – это совершенно органический рост, и с этим обсуждается, что делать. Как с этим бороться, да? А в Беларуси зачем с этим бороться? Есть 713-е постановление, цены стоят раз-два, и все, да? И в итоге эти цены, которые ты пытаешься, значит, крышечкой удержать, они прут с разных сторон. И, знаешь, на самом деле фокусирование на Польше белорусских медиа – это что-то фантастическое. После голодающих детей польских, ну, или белорусских в Польше, я там не вникала уже, да, но, ребят, занимайтесь своими детьми, да, вы когда рассказываете эти success story, как люди из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь, как хорошо там живут, ну, вы хотя бы немножко следите за правдоподобностью, да, вы показываете там замученную женщину с детьми на фоне абсолютно убитого дома, где они пытаются там хоть как-то там залатать окна и все такое, да, и говорите о том, что она счастливо переехала из Латвии там в агрогородок какой-то в Беларуси. И ты думаешь, ребят, ну вы бы хотя бы ей, блин, возле хаты какой поприличнее посадили, да? Это деревенская убитая хата, послевоенная, без фундамента, где смена окон вообще ничего не решает, да? Ну, зато в Польше, понимаешь, вон дети голодают.
2: Ведаешь, что про голодающих детей, я, безумовно, проблем хапаю. У Польши, у неменьшей, там, Германии и так далее. До меня подошел белорус, який занимается у тым лику таким доброчинной деятельностью, вяде тем, что он сбирая некие там продукты, якія ему передают, гандлёвыя сеткі, там, рэстарацыі, ўсё астатнія, і хто мае патрэбу у...
3: Это ты про Сергея сейчас.
2: Да, про Сергея. Мае патрэбу, ён развозіць, да. Раздае гэта ўсё на ежу гэтую. І ён падышоў да мяне і сказаў, што, слухай, калі раптам, можа быць, там, у цябе будуць, там, у каго ёсць такая патрэба, да. Давай мой контакт, бо столькі прадуктаў нема куды дзіваць.
3: Да. Слушай, ну, здесь много стоит холодильников, где еда, там, за 2 дня до окончания срока годности весь холодильник забит йогуртами, да, разбирают соседи, там, вот, кому надо, несколько многодетных семей живет, ну, хороший, нормальный йогурт, вот, ну, берут. Ну, в общем, дети не сильно голодают. Если вы вдруг волнуетесь за польских детей, да, то поесть и одеться здесь можно исключительно дешево, а довольно часто бесплатно. Поэтому не надо волноваться за...
2: Затое у Беларуси зараз з'явилася магчимость под кредит в 1% побудовать себе жилье.
3: Уел. Уел, да. Слушай, ну, на два года, заметь, да, вот этот льготный период, он на два года, да. Первый год ты будешь проценты только платить, значит, потом второй год уже проценты и тело по ставке 1%. А потом случится страшное. Твой кредит превратится не в тыкву, а, в общем, в монстра, который будет требовать 15,5% в год, да. Знаешь, я уже шутила на эту тему, что, ребят, вы когда говорите, что у вас низкая инфляция, вот в Польше высокая, а у вас низкая, что инфляционные ожидания там чуть выше, чем инфляция, но тоже низкий, да, вы посмотрите вот на эту ставку. То есть 15,5% это так Беларусьбанк, заметьте, государственный банк, не какой-то вражеский, да, там не польский никакой, он так примерно оценивает вот темп роста цен и так далее. Ну, или он, извините, просто тупо наживается на бедных несчастных белорусов, потому что 15,5% это очень много, особенно если у вас инфляция 4%, и вы в это верите, и верите, что в будущем она тоже будет, ну, где-то около этого, да. На самом деле вы не верите, вы закладываете все риски, и вы даете инструмент, действительно выгодный в определенной ситуации, но далеко не везде. Я очень надеюсь, что у белорусов хватит экономической грамотности на то, чтобы не делать глупости и не влезать в этот кредит, если у вас нет там большой суммы на первый взнос или у вас нет квартиры, которую вы продадите, чтобы погасить большую часть этого кредита в течение 2 лет и не будете платить по ставке 15,5%, потому что это фантастически высокая ставка. А когда банк говорит, что, ну, вы знаете, там, если вы покажете хорошую зарплату, так вам и поручители не нужны, и мы готовы вообще до 100% стоимости жилья кредитовать, да, ну, вот это уже немножко так... Ну, я понимаю, что банк вряд ли будет вас кредитовать, если у вас не очень высокие доходы, он все-таки посчитает, сколько вы должны будете платить за этот кредит не в первые 2 года, а потом, и если у вас доходов не хватает, то вы просто не получите этот кредит. Ну, знаешь, я прекрасно помню людей, которые там в 2008 брали валютный кредит и говорили, что сейчас мы тут эгегей, да, а потом случился 2009 год, да, и это эгегей длилось у многих там месяц-два, да, то есть у них на руках оказались долги и квартиры, машины, которые, ну, просто, ну, все рухнуло, да, все, девальвация там 20-30%, и вот, а у тебя долг все еще в валюте, а доходы твои в валюте того. Ну, в общем, это такая, слушай, это упражнение такое не для самых новичков, и надо внимательно воспользоваться, там калькулятор есть, и посчитать свои затраты, и, в общем, если вы бедный, то богаче вы на этом не станете. Если у вас что-то есть, вы можете это что-то поменять на что-то получше, поддержав отечественную экономику всеми силами, да, потому что вы фактически достанете все из карманов, вы будете выплачивать этот кредит, вы будете там обустраиваться, покупать все для новой своей хатки, обживаться, на вторичку уйдет ваше нынешнее жилье. Ну, короче, вот какой-то такой движ. А строительство это то, и внутренний спрос вообще это то, на что делается ставка. Так что задача сейчас максимально мобилизовать народ, доставать заначки, брать кредиты, вкладывать, и на этом мы попытаемся еще немножко порасти.
2: Лойка забывает о ставке рефинансирования, она плюс к 15%.
3: Не-не-не-не-не, это ставка рефинансирования плюс 6,11. Так что ставка в эти 15 включена. Это на сейчас... Вот эта ставка составляет рефинансирование плюс 6,15. Так что ставка там включена.
0: У ефіры Еўрарадыё была эканамічная глядальніца Вольга Лойка, якая празважала пра інфляцыю ў Беларусі і Польшы і пра іпатэку для беларусаў пад 1%. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Мы не саагрэсары. Што стаіць за зменай рыторыкі Лукашэнкі?
4: На гэтым тле, на гэтым кантрасце падкрэсліваць тое, што ў Беларусі мір, ну, вось, мне падаецца, гэта важны складнік новага, можа, не зусім новага, але па-новаму выглядаючага іміджу Лукашэнкі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Украина провела выпробование первой кированой авиабомбы. Былого помежника с Могилева осудили за образу Лукашенки. Прекупалья под Белостоком собрала маль 200 наведников. С новинами Стась Дедерка. 1636 день войны. Силы обороны Украины ударили по сховищу ударных дронов и пунктах керования в оккупованном российцами Крыме. Так само ураженная наземная станция керования дронов «Орион» и наземный ретранслятор для керования дронами. Агенция «Униан» передает, что Украина выпробовала первую кированную авиабомбу «Уравняльник», и ее уже закупляют для узброенных сил. Бомбу распрацевала компания DG Industry. И она отримала боевую частку вагой 250 кг и может поражать цели на отлеглости до 130 км. Уравняльник призначенный для ударов по целях у глубоким тыле России, при этом каштуе ее на малю троя тоней за американский анарх. Репрессию Беларуси. Былого помежника осудили за образу Лукашенко. Ему призначили хатнюю химию. Как пишет наша Нива, 63-годовый Валентин Лазовский, родом с Бобруйску, але теперь живе в Могилеве. Поводле подликов, объединение силовиков, Белпол и правооборонцев, ведомые имены, как минимум 10 050 человек, якія подпали под политично мотивованные криминальные справы, починаючи с 20-го года. Усяго ты эти иншие политичные репрессии, криминальные або администрации, рацыйныя справы, звальненні, ператрусы, вымушаная эміграцыя зачапілі сотні тысяч беларусаў. Рост доходов белорусов из нерухомого, про это поведомляет Белсат. Уже который месяц рост реальных доходов людей вагается в районе 8%. И это самые низкие за 2 года темпы. Самый марудный рост доходов на Гомельщине и Могилевщине. Паливо на польских заправках стало тоннейшим. Это выник обновления частки пакету «Цены палив ниже». Податок на додаденную вартость на бензин и дизельное паливо снизился с 23 до 8% до конца жнивня. Про это информует белорусская служба польского радио. Снижение ПДВ на палево обыдется державному бюджету у 495 миллионов злотых. Подляша. Творчая республика Бендюга зладила черговое прекупалье. Фест, где свобода панк и белорусская культура живут по водле властных законов. Про то, яким отримал

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши. Украина провела выпробование первой кированой авиабомбы. Былого помежника с Могилева осудили за образу Лукашенки. Прекупалья под Белостоком собрала маль 200 наведников. С новинами Стась Дедерка. 1636 день войны. Силы обороны Украины ударили по сховищу ударных дронов и пунктах керования в оккупованном российцами Крыме. Так само уражена наземная станция керования дронов «Орион» и наземный ретранслятор для керования дронами. Агенция «Униан» передает, что Украина выпробовала первую кированную авиабомбу «Ураунельник», и ее уже закупляют для узброенных сил. Бомбу распрацевала компания DG Industry. И она отримала боевую частку вагой 250 кг и может поражать цели на отлеглости до 130 км. Ураунельник призначены для ударов по целях у глубоким тыле России. При этом каштую ее на малю троя таней за американский анарх. Репрессию Беларуси. Былого помежника осудили за образу Лукашенки. Ему призначили хатнюю химию. Как пишет наша Нива, 63-годовый Валентин Лазовский, родом с Бобруйску, але теперь живе в Могилеве. Поводле подликов, объединение силовиков, Белпол и правооборонцев, ведомые имены, как минимум 10 050 человек, якія подпали под политично мотивованные криминальные справы, починаючи с 20-го года. Усяго ты эти иншие политичные репрессии, криминальные або администрации, страцыйныя справы, звальненні, ператрусы, вымушаная міграцыя зачапілі сотні тысяч беларусаў. Рост доходов белорусов из нерухомил, про это поведомляет Белсад. Уже который месяц рост реальных доходов людей вагается в районе 8%. И это самые низкие за 2 года темпы. Самый марудный рост доходов на Гомельщине и Могилевщине. Паливо на польских заправках стало тоннейшим. Это выник обновления частки пакету «Цены палив ниже». Податок на додаденную вартость на бензин и дизельное паливо снизился с 23 до 8% до конца жнивня. Про это информует белорусская служба польского радио. Снижение ПДВ на палево обыдется державному бюджету у 495 миллионов злотых. Подляша, творчая республика Бендюга, зладила черговое прекупалье. Фест, где свобода панк и белорусская культура живут поводле уластных законов. Про то, яким отрымался сёлетний 6-й по лику фест, рассказывает один из организаторов Петр Дуданович.
3: Отрымалось, конечно, то, что люди встретились. Отрымалось, что гук доехал, что гурты доехали. Самое главное, может, мы как бы знайшли лазейки, как знайсти этих людей. Приехали, вельми приемно. Ну, зараз что мы бачим, что это працует так, что те, кто были на первой, они запросили пару людей на другую, те запросили пару людей на третью. Не так это идет, и это вельми приятно, потому что как бы на самой справе этот фестиваль организуем мы разом с этими всеми людьми, которые приезжают.
2: Президент Республики Бендюга Януш Гаврилюк рассказывает про свое бачение сёлетнего фестиваля.
4: То он был такой гармоничный вельми в этом году. Не за мало людей было, не за шмат. Бо я у гэтым годзе, хаця як ты кажаш, што было больш людзей, то кажу, гэта не як гарманійна, гарманічна, як усё як бы адбылося, што проста у кожны неяк добра сябе ўладкаваў на гэтай прасторы рэспублікі. Чы гэта прастора не аж так моцна вялікая, то кожны так добра ўладкаваўся, што я не адчуў, што тут 200 чалавек.
2: Лёзунг фэсту, як заўсёды, быў музыка, фільмы, ежа, але гэтым разам таксама дадалася і літаратура, бо апроч выступу паэткі і спявашкі Дар'і Бялькевіч присутничал широкий выбор книг от фонду «Коммуникат». Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах «Чарго».

Латвийского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!